Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский.

Дорогие дети, сегодня я хочу рассказать вам о мальчике, который отдал все, что у него было, Иисусу. Хотите услышать эту историю? Так вот, это было так. Иисус и его ученики отправились на лодке в тихое место, чтобы отдохнуть. Но люди заметили, что там, где Иисус, быть хорошо. Когда люди увидели, что Иисус и его ученики уплывают, они пошли пешком туда. А вы, ребята, уже заметили, как хорошо быть рядом с Иисусом? Увидев всех этих людей, Иисус исцелил больных и рассказал им о Царстве Божьем. Собралось много людей, и их становилось все больше и больше. Поскольку Иисус очень хорошо умел рассказывать, люди слушали его с напряженным вниманием и не замечали, как проходит время. Так наступил вечер. Но ученики очень беспокоились. Люди, наверное, уже проголодались. Это была пустынная местность, и у них самих не было с собой ничего поесть. Они подошли к Иисусу со своим беспокойством. Ученики уже научились говорить Иисусу все, что их беспокоит. Они сказали ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в деревни и купили себе еды». Но Иисус не хотел отпускать людей голодными и сказал: «Вы накормите их». Ученики были в растерянности, у них не было ничего и не было достаточно денег, чтобы купить что-то для такого количества людей. Там было 5000 мужчин, но еще и детей и женщин. Это было очень много. Я думаю, что за раз так много людей вы еще ни разу не видели. Иисус уже знал, что он будет делать. Он просто хотел проверить учеников. Вы уже научились этому? Доверять Иисусу? Все, что вас беспокоит. Иисус может чудесным образом помочь. Послушайте, как он решил проблему учеников в этот раз. Он сказал, чтобы они посадили людей группами по 50 человек. Поскольку Иисус Сын Божий, Он знает все. Он знал, сколько человек там находится. Он также знал, что среди этих людей был мальчик. Он очень любил слушать Иисуса, где бы он ни был. На этот раз он даже взял с собой свой обед. 5 хлебов и 2 рыбки на случай, если рассказ Иисуса затянется. Один из учеников по имени Андрей заметил его. Он рассказал об этом Иисусу и привел мальчика к нему. Мальчик понял проблему, но также понял, что это слишком мало для такого количества людей и ни в коем случае не хватит его 5 хлебов и 2 рыбки. Но он с интересом смотрел, как Иисус взял 5 хлебов, воззрел на небо и возблагодарил. Можете ли вы тоже благодарить Бога за все, даже за то малое, что Он дает вам? Тогда мальчик увидел, что Иисус начал ломать хлеб на маленькие кусочки. И он ломал, и ломал, и их становилось все больше и больше. Ученики разнесли эти кусочки людям и раздали всем. Точно так же Иисус поступил и с рыбой. Мальчик очень удивлялся, потому что он видел, как из 5 хлебов и 2 рыб стало так много, что все люди могли насытиться. Когда все насытились, Иисус велел собрать все остатки. Да-да, еще и осталось. Каждый человек, женщина, мужчина и дети, каждый наелся и еще осталось. Они так и сделали. Собрали остатки. Мальчик еще больше удивлялся, потому что было 12 полных корзин остатков. Как он должен был быть рад и счастлив, что смог отдать Иисусу свой маленький обед и стал свидетелем такого великого чуда. Иисус сделал из малого много.
Иисус не оставляет никого голодным. Для Иисуса нет ничего невозможного. Он всегда может помочь. Как этот мальчик отдал все Иисусу, что у него было, и стал свидетелем такого чуда, так и вы можете дать что-то Иисусу и стать счастливыми в своей жизни. Вы спросите, что я могу дать Господу Иисусу? У меня ничего нет. Дорогие мои, отдайте Ему свое сердце, и Он сделает вас счастливыми. Вы, наверное, спрашиваете, как можно отдать Иисусу свое сердце? Вы знаете, Господь Иисус Христос умер на кресте за нас, грешников. Он пролил свою кровь для прощения наших грехов. Поскольку Иисус безгрешен, только Он мог пострадать за наши грехи. Он взял на Себя нашу вину, то, в чем мы были виновны, это сделал для меня и для каждого из вас Иисус. Что вы можете сделать? Как вы можете отдать свое сердце Иисусу? Поверьте в то, что Иисус – Сын Божий, и попросите Его простить вам ваши грехи. Если вы сделаете это, Он простит вам ваши грехи, войдет, поселится в вашем сердце и станет вашим Спасителем. Он очистит ваше сердце от всех грехов. Но это не все. Важно и оставаться в Иисусе. А как вы можете оставаться в Иисусе? Если вы любите Его, верите в каждое слово Библии и читаете Библию, если вы говорите с Богом и доверяете Ему, если вы встречаетесь с другими христианами и рассказываете другим людям о том, что Господь Иисус сделал для вас, тогда вы сможете оставаться в Иисусе и переживете в своей жизни великие чудеса вместе с Ним. Помните обещание Господа Иисуса: «Я не оставлю тебя». Господь Иисус хочет сделать вас счастливыми и хочет, чтобы вы доверяли Ему во всех ситуациях вашей жизни. Да благословит вас в этом.

0: Илья и Таня любили на уроках воскресной школы слушать истории из жизни миссионеров. Они тоже мечтали однажды стать миссионерами. «Я поеду в Индию», — говорила Таня перед сном. «Там так красиво!»
1: «А я в джунгли к индейцам», — вторил ей Илья.
2: «Нет, поехали лучше со мной в Индию, а то тебя индейцы съедят».
1: «Нет, не съедят. Я им привезу много печенья, конфет, вкусного всякого. Зачем им есть меня? Поехали лучше со мной. Ты будешь доктором, а я проповедником. Построим в джунглях огромную церковь, даже воскресную школу организуем».
0: «Ну ладно, я подумаю», — согласилась Таня. Дети каждый день играли в миссионеров. Из подушек они сооружали лодки, под столом устраивали палатку, лечили Таниных кукол и проповедовали им о Божьей любви. За счет новых игрушек церковь у них росла. По вечерам к миссионерам на служение в качестве гостей приходили папа и мама. Молиться в игрушечных джунглях было одно удовольствие, особенно после пламенных проповедей Ильи. Днем он тщательно готовился к богослужениям. Вместе с мамой учил наизусть золотые стихи из Евангелия. Однажды, после такого собрания, папа задал детям серьезный вопрос. «Вы впрямь хотите стать миссионерами?» Дети удивились вопросу.
2: «Конечно, папа, конечно!» — воскликнули брат и сестра в один голос.
1: «Ну, тогда, думаю, вам необходимо порепетировать у бабушки в деревне. Многие ее соседи, старички и старушки, до сих пор не верят в Господа. А ведь жизнь на земле для них может оборваться в любую минуту. Как насчет того, чтобы рассказать им о Боге? Илья мог бы проповедовать, а ты, Таня, прекрасно поешь и рассказываешь стихи. Но главное, дети, нужно всегда молиться о тех, кому будете говорить о Боге. И всегда старайтесь помогать другим».
0: «Илья, например, хорошо моет посуду», — подхватила мама. «А Таня может полить цветы и подмести пол».
1: Идея с посудой Илье не очень понравилась.
0: Ну на что только не согласишься ради спасения грешников. Поэтому Илья согласно кивнул.
1: «Хорошо, я буду мыть посуду, если надо.
2: И когда же мы поедем, папа?»
1: «Мы поедем всей семьей в деревню на целую неделю. Нужно подремонтировать крыльцо в бабушкином доме, да и в огороде помочь. Завтра вечером выезжаем».
0: «Ура! Как здорово!» Дети были в восторге. Следующий вечер они проводили уже в стареньком доме бабушки. За большим деревянным столом разместилась вся семья. Бабушка угощала дорогих гостей душистым чаем из пузатого медного самовара и вкусными пирожками с домашним яблочным повидлом.
1: «Кушайте, мои дорогие, кушайте!» — приговаривала она, разливая чай в красивые чашечки с яркими цветочками и золотыми каемочками.
2: «Бабушка, как у тебя хорошо и как все вкусно!» — восторгался Илья. «Когда я вырасту, перееду к тебе жить навсегда!»
0: «И я тоже!» — согласилась с братом Таня.
1: «А вы ничего не забыли?» – удивился папа и улыбнулся. «А как же джунгли и Индия?»
2: «Ну, мы будем приезжать к бабушке на свои миссионерские каникулы», – решил Илья, немного подумав.
1: «Да, к бабушке на каникулы», – кивнула Таня, уплетая очередной пирожок.
2: «А вообще, бабушка, мы к тебе в деревню в этот раз не отдыхать приехали, а по очень важному делу», — сообщил Илья, прихлебывая чай из блюдечка.
1: «По важному делу?» — удивилась старушка.
2: «Угу, мы на репетицию приехали. будем репетировать, как быть настоящими миссионерами», — пояснила Таня. «У тебя же есть неверующие соседи? Я им буду песни петь и стихи читать, а Илья проповедовать. Знаешь, как хорошо он проповедует дома?»
3: «А если надо, мы старичкам помогать будем. В доме поможем убрать и всякое такое», — добавил Илья.
2: «Дело и впрямь серьезное», — улыбнулась бабушка.
3: «Я вижу, вы у меня совсем уже взрослые стали, мои дорогие внучата. Но репетировать будете завтра. А сейчас допивайте чай и отправляйтесь-ка спать. Утро вечера мудренее».
0: После завтрака Илья и Таня вместе с бабушкой отправились на миссионерский труд. Первой они навестили маленькую худенькую старушку Степановну, которая жила в соседнем доме. Степановна очень обрадовалась гостям. Она уже сама молилась, бабушка ее научила. Илья рассказал наизусть несколько стихов из Библии и сказал почти целую проповедь. А Таня прочитала стишок. Ни грязной посуды, ни другой работы в доме Степановны не было. Поэтому миссионеры быстро освободились.
2: «Бабушка, ты нас к настоящим грешникам веди, а не к своим друзьям», — попросил Илья. «А то мы так и не научимся миссионерствовать».
3: «Ладно, ладно, мои милые, пойдемте как к бабушке Григорьевне. Я ей, конечно, много раз о Боге говорила, но она у нас женщина с характером, особенно слушать не любит, а иногда и нагрубить может», —

0: «Ой, какой старый дом!» – воскликнула Таня. «Да, как и хозяйка. Ну ладно, давайте-ка постучим, да погромче, чтобы нас услышали», – пробормотала бабушка. Илья постучал в тяжелую входную дверь. Все затаили дыхание, то ли от волнения, то ли чтобы лучше расслышать, что происходит за дверью. Наконец послышались шаркающие шаги, и через несколько мгновений дверь отворилась. В проеме появилась хозяйка дома. Сухая, маленькая старуха с колючими неприятными глазами. При виде ее Таня тут же вспомнила сказку про бабу-ягу, и ей вдруг захотелось домой. Илья тоже притих и прижался к бабушке. «Здравствуй, Григорьевна!» — ласково начала разговор бабушка. «Вот пришли тебя проведать. Это мои внучата из города приехали». «Заходите, раз уж пришли!» — недовольно промямлила Григорьевна беззубым ртом. В комнате было мрачно, царил беспорядок. На незастеленной кровати лежал огромный рыжий кот. «Ах ты, безобразник, опять на койку залез! А ну, брысь на улицу!» — скомандовала хозяйка дома и запустила в кота какой-то тряпкой. Кот спрыгнул с кровати, стремглав рванув в открытую дверь. «Ты что, заболела, Григорьевна?» — спросила бабушка. «В комнате не прибрана, и ты невеселая какая-то».
1: «Болею. А ты что?» «Снова с проповедями пришла. Так я их слушать не собираюсь. Можешь убираться с ними подальше. И внуков своих забирай. У меня от детского крика голова болит».
0: «Ты не переживай. Успокойся. Шуметь и проповедовать никто не собирается. Мы только с внуками у тебя немного похозяйничаем. В доме приберем, посуду помоем, обед сварим, да и домой пойдем». Григорьевна немного поворчала для приличия, а затем села на деревянную скамейку у окна.
1: «А, делайте, что хотите. Кроме вас ко мне все равно никто не придет».
0: Илья, оглядываясь по сторонам, подумал, что работы в избушке хватит на целую неделю, но вслух ничего говорить не стал. А бабушка, весело засучив рукава, предложила: «А ну-ка, ребята, давайте сначала помолимся, а потом за дело примемся». После молитвы у всех на сердце стало веселее. Бабушка поменяла постельное белье на кровати и уложила Григорьевну отдыхать.
1: «Ты лежи пока, а если мы что не так будем делать, говори», — попросила она старушку.
0: Та в ответ лишь махнула костлявой рукой.
1: «Таня, а ты чего молчишь? А ну, запивай-ка, нам веселее работать будет».
0: Таня с опаской посмотрела на старую Григорьевну и несмело тоненьким голосочком запела: «Иисуса, любовь чудесная!» Илья решил поддержать сестру и тоже стал петь. И правда стало веселее. Бабушка собрала со стола грязную посуду и попросила Илью помыть ее в миске с горячей водой. Потом дети вытряхнули грязные половики, подмели и помыли пол. Все вещи были расставлены по местам. Дети только удивились, как уютно и красиво стало в стареньком домике. Вскоре в печке весело горел огонь и готовился грибной суп. Таня запела еще веселее. Они все вместе пообедали. Потом, помыв и убрав посуду, гости собрались домой. Наступал вечер.
2: «Бабушка, мы сюда завтра придем?» — спросил Илья.
1: «Конечно. Нужно постирать белье, сходить в магазин за продуктами, да и больную еще раз навестить».
0: Григорьевна сердито насупила брови, но потом вдруг улыбнулась и сказала:
1: «Приходите, приходите, я буду рада. Только о Боге своем мне не говорите. Я ничему и никому не верю».
0: «Ладно, ладно, не волнуйся», — улыбнулась бабушка. Весь вечер Илья и Таня только и говорили о Григорьевне, молились о том, чтобы Господь дал ей здоровье и спас ее душу.
3: «Бабушка,

0: «А почему она не хочет о Боге слушать?» — спросил Илья. Сердце ее от горя ожесточилось. Сын еще в детстве в реке утонул. Дочка уехала в город и совсем забыла мать, даже писем не пишет. Иногда только денег немного вышлет на праздники. Вот и все. Муж от тяжелой болезни умер. Она долгие годы за ним ухаживала. Теперь вот во всех своих бедах Бога винит. Разве она его просила помочь? Бог для нее чужой. В чем же его обвинять? Но люди этого не понимают. Да если бы она не заболела, сегодня нас бы к себе не пустила. Но как же нам ей о Боге говорить, бабушка? Как же проповедовать, если она и слышать ничего не желает? Забеспокоился Илья. А мы Христа в нашей заботе и любви покажем. И пойте песни, они тоже о Божьей любви говорят, заверила бабушка. Целую неделю брат и сестра день за днем ходили к старой Григорьевне. Они помогали бабушке стирать и гладить, готовили обеды и убирали в доме. А еще дети устраивали для старушки настоящие богослужения. Вместе пели, читали стихи. Илья даже проповедовал, совсем как в детской комнате у себя дома. И вот чудо! Старая Григорьевна слушала, не перебивая. Ребята заметили, что даже глаза ее изменились, словно в них какой-то светлый лучик появился. В день отъезда в город дети принесли Григорьевне подарки. Таня свою с братом фотографию в деревянной рамочке, а Илья — Евангелие. «Мы будем по вам скучать», — призналась девочка, обнимая старушку.
1: «Может быть, когда-нибудь почитаете Евангелие?» — неуверенно произнес Илья, протягивая Григорьевне драгоценную книгу. «Конечно, почитаю», — улыбнулась старушка. «Я, кажется, начинаю верить, что Бог есть. Если бы не Он, разве такие чудесные детки провели бы неделю с больной противной старухой?»
0: Таня внимательно посмотрела на нее. Теперь она не казалась ей бабой-якой. Перед ней на деревянном стуле сидела старенькая, одинокая женщина. «Мы еще к вам приедем», — сказала девочка и поцеловала мягкую морщинистую щеку старушки. Через 4 месяца бабушка Григорьевна умерла. Но она успела прочесть Евангелие, которое бережно хранила на столе рядом с фотографией своих маленьких миссионеров. Бабушка Тани и Ильи говорила в утешение внукам, что после их отъезда Григорьевна стала внимательно слушать о Боге и даже молилась.
2: «Я не сомневаюсь, что из вас получатся замечательные миссионеры», — ободрил ребят папа. «Если даже у вас не получится поехать в джунгли или в далекую Индию, помните, вокруг вас еще много одиноких и несчастных людей, которым так нужно внимание и Божья любовь».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучение второй главы послания апостола Павла к Титу, речь в которой идет о том, что церковь должна преподавать и проповедовать Слово Божье. Церковь обязана нести здравое учение. В противном случае это вовсе не церковь. В свое время я написал книгу под названием «Духовные черты видимой церкви». В этой книге я рассмотрел события, происходившие вскоре после Дня Пятидесятницы, о которых нам рассказывается во второй главе книги «Деяний святых апостолов». Там сказано, что все те, кто присоединились к церкви в День Пятидесятницы, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Таковы были отличительные черты ранней церкви. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы. И совершенно не важно, какой высокий шпиль установлен на здании церкви, не важно, какие красивые песнопения поются в этом здании, потому что на самом деле истинное значение имеет лишь та весть, которая возвещается с кафедры в этой церкви. Именно это говорит нам о том, является данная церковь истинной церковью, организованной в соответствии с наставлениями апостола Павла и в соответствии с тем, что говорит нам об этом Слово Божье. Из первой главы этого послания мы выяснили, что пресвитеры, которых Тит должен был поставить в церквях на острове Крит, должны были делать две вещи – наставлять верующих в здравом учении, а также обличать противящихся. Очень важно, чтобы наше служение не было сосредоточено только на обличении всех и каждого. Наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Бога точно так же, как он должен уметь давать ответ еретикам. Во второй главе своего послания Павел концентрирует основное внимание на преподавании Слова Бога. Прочтем первый стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Здравым учением Павел называет учение апостолов. Самым главным по важности для ранней церкви было учение апостолов. Кстати сказать, все то, что мы читаем в этих посланиях, также является частью учения апостолов. И первые слова данного учения Павла обращены к людям зрелого и пожилого возраста в церковной среде. Прочтем 2 и 3 стихи. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Пожилые люди должны быть здравы в своей вере, любви и терпении. Они должны быть бдительны, то есть сохранять трезвость ума, а также проявлять степенность. Это должны быть люди, которые пользуются уважением других, а также умеют держать себя в руках. Пожилые женщины в церкви должны демонстрировать достоинство в своем поведении. Они должны одеваться прилично святым, не быть клеветницами, то есть не участвовать в сплетнях и пересудах, а также не порабощаться пьянству, то есть не быть в зависимости от употребления алкоголя. А еще они должны учить добру. Пожилые женщины должны учить более молодых, как мы читаем в 4 и 5 стихах, «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Женщины должны быть попечительницами о доме, что означает, что они должны трудиться в своем доме. Затронув этот вопрос, я могу нажить себе недругов, однако я все равно позволю себе сказать следующее. Первым и главным делом женщины должны быть ее обязанности в доме. Семья и дом — это вовсе не игра.
потому что быть женой и заботиться о детях — это очень серьезная ответственность. Это нечто, к чему попросту нельзя относиться легкомысленно. Я уверен, что Павел никогда не одобрил бы современное движение эмансипации. Более того, я решусь сказать нечто более кардинальное. Я сам противник этого движения и считаю его ошибочным. Я верю, что любая женщина хочет, чтобы к ней относились как к женщине, а не как к мужчине. Я согласен, что женщины должны получать плату за свой труд, а также уважение окружающих в соответствии со своими способностями. Однако я замечаю, что, входя в лифт, все женщины считают, что мужчинам надлежит пропускать их вперед. И я пропускаю их вперед, потому что этому меня учили с самого детства. Более того, если женщины хотят равенства во всем, они не должны ограничиваться только чистой работой, но заниматься и тяжелым физическим трудом наравне с мужчинами. Однако я убежден, что это не совсем то, чего хотят современные эмансипированные дамы. И тем не менее, друзья мои, самое большое и важное в мире дело — это созидание и обустройство дома. При этом женщины должны быть покорны своим мужьям. Основная идея, заложенная в такое понятие, как покорность, — это идея о том, что женщина должна отвечать своему супругу. То же самое греческое слово Павел использует в 7 стихе 8 главы послания к римлянам, где оно также переведено как «покоряться». Апостол говорит там следующее. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Основная мысль Павла состоит в том, что плотский разум не может взаимодействовать с Богом. Он не может повиноваться Богу и не имеет физической возможности отвечать Богу. Однако жена должна отвечать своему мужу, ибо в их взаимоотношениях мужу отведена более активная, а женщине более пассивная роль. Как-то ко мне обратился один мужчина с просьбой повлиять на его жену и заставить ее слушаться. Я ответил, что не стану ни к чему принуждать его супругу, а в ответ на его недоумение спросил, когда он в последний раз говорил жене, что любит ее. Он не смог ответить ничего вразумительного, кроме того, что это не имеет никакого отношения к вопросу о повиновении. Но я объяснил ему, что это имеет самое прямое отношение к повиновению его жены, потому что пока он не скажет ей, что любит ее, она не будет обязана отвечать ему. Ведь он говорил ей о любви в то время, когда ухаживал за ней. И он должен демонстрировать к ней именно такое отношение и сейчас. Если муж скажет жене, что любит ее, жена будет отвечать ему гораздо лучше, чем она делала это раньше. Жена должна отвечать на любовь своего мужа. Далее прочтем стихи с 6 по 8, где Павел говорит Титу, что он, как молодой проповедник, должен быть образцом и примером для других молодых людей. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Слово «здравое», «неукоризненное», чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Чистота, степенность и неповрежденность подразумевает верность и подлинность учения. То есть в своем учении Тит должен был демонстрировать свою полную веру в Слово Бога и серьезно относиться к вопросам, с которыми ему приходилось иметь дело. Далее. 9 и 10 стихи. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Здесь Павел обращает свое внимание еще на одну социальную группу.
В ранней церкви было очень много рабов. Более того, 90% имен на стенах римских катакомб — это были имена рабов или бывших рабов. То есть Евангелие стало ответом на нужду целого социального класса того времени. Апостол призывает рабов повиноваться своим господам и угождать им во всем. Опять-таки, идея, стоящая за концепцией повиновения, состоит в том, что рабы должны были отвечать своим господам. То есть они должны быть заинтересованы в своей работе и в служении своим хозяевам. Всякие трудящиеся, и в особенности все те, кто занимаются христианской работой, должны вкладывать в свою работу все сердце. В противном случае такому человеку следует попросту оставить данную сферу деятельности. Если вы трудитесь в какой-то христианской организации, вы делаете это потому, что хотите работать в этой организации. Я надеюсь, что вам удается обеспечить пропитание для своей семьи, однако дело даже не в этом. Христианская работа должна совершаться не только головой и руками, но также и сердцем. И уж, конечно, недопустима какая-то нечестность на рабочем месте. Многие предприятия ежегодно теряют огромные суммы только потому, что их обкрадывают их собственные работники. И все это нужно для того, чтобы христиане во всем были украшением учению Спасителя нашего. Греческое слово «украшение» — это то же самое слово, от которого происходит наше слово «косметика». Меня нередко спрашивают, вправе ли женщины в церкви пользоваться косметикой. Я могу ответить на этот вопрос утверждением, что женщины не только могут, но и обязаны пользоваться косметикой, однако с одной оговоркой. Если речь идет о той косметике, о которой говорит здесь апостол Павел. Иными словами, мы должны носить подобающие верующему человеку украшения. Пусть такими украшениями станут ваша добрая речь, искренность и непосредственность, что является весьма изысканными украшениями. Друзья мои, есть много украшений подобного рода, которые мы, как христиане, должны использовать сегодня. Далее Павел прерывает свои увещевания к Титу, чтобы сказать несколько слов о правильных доктринальных основаниях для жизни верующих людей. То есть апостол провозглашает Евангелие и говорит о нем в трех временных интервалах – в настоящем, в прошлом и в будущем. Еще сравнительно недавно было трудно представить себе, что технический прогресс позволит реактивным самолетам летать с поистине невероятной скоростью. Но кроме реальной скорости самолета, тот факт, что вы пересекаете несколько часовых поясов, дает вам возможность прибыть в конечный пункт назначения после 4 часов перелета и обнаружить, что с момента вашего вылета прошло не более часа. Более того, сейчас существуют самолеты, которые летают со скоростью втрое превышающей скорость звука. Это значит, что вы можете вылететь из одного города в 3 часа дня и прибыть в другой город в тот же самый день, но в 1:30, то есть оказаться там за 2 часа до момента вылета. Лично у меня все это с трудом укладывается в голове. Однако я думаю, что самое удивительное в этом мире — это благодать Божья, явленная нам в этих трех временных зонах. Мы увидим это в следующих 3 стихах, где Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков», как сказано в 11 стихе, это временная зона прошлого. Далее в 12 стихе говорится: «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке».
Это уже зона благодати настоящего времени. И, наконец, прочтем 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Здесь идет речь о временном отрезке будущего. Это три временных периода благодати, и сейчас давайте взглянем на них несколько более пристально. Прочтем 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Павел говорит христианам острова Крит, что им нужно твердое основание в жизни, и потому он хочет, чтобы они твердо стояли на основании учения о Божьей благодати. Благодать Бога — это метод, посредством которого Бог спасает нас. Кто-то из знакомых проповедников однажды сказал, что его кафедра в церкви — это место возвышения благой вести, тогда как его кабинет — это место для добрых советов. Евангелие — это вовсе не добрый совет, это благая весть. Но это еще не все. Евангелие — это сила Божия к спасению. Павел призывает христиан Крита, чтобы их жизни украшали собой Евангелие. Ибо Евангелие — это Божья сила. Нет абсолютно никаких оправданий христианину, который живет жизнью, полное поражений и падений, поскольку явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Она явилась, то есть продемонстрировала себя людям. Это была его эпифания. То, что Господь Иисус сделал для нас, когда пришел в этот мир около 20 столетий назад, является Евангелием, благой вестью. Он умер за нас и воскрес из мертвых. Бог спасает нас не своей любовью и не своей милостью. В послании к Ефесянам, в 8 стихе 2 главы, нам говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Милость — это Божье сострадание, которое побудило его дать людям Спасителя. Если один человек мог бы спастись милостью Бога, тогда могло бы быть спасено все человечество, и тогда Христу уже не нужно было бы умирать, и крест утратил бы всякий смысл. Бог любит людей, но Он спасает нас не своей любовью. Любовь — это божественный мотив, но сутью Бога является не только любовь. Бог также праведен, свят и справедлив. Святые требования Бога, Его справедливые принципы и Его праведные стандарты требовали удовлетворения. Любовь Бога могла побуждать Его спасти нас, но нерушимые законы справедливости делали Его любовь бессильной сделать это. Поэтому Христос, умерев за наши грехи, удовлетворил святые требования Божьей справедливости, и теперь Он может спасти нас Своей благодатью. Как чудесно быть спасенным благодатью Бога! Когда мы были виновны, Христос заплатил цену положенного нам воздаяния. Благодать не требует человеческих усилий. Бог не требует нашего участия. Он не просит, чтобы мы со своей стороны обеспечили надлежащее поведение или особые черты характера, чтобы Он мог спасти нас. Бог только просит нас поверить в Него, довериться Ему и принять Христа. Божий путь — это лучший путь, и это единственный путь. Далее прочтем 12 стих. «Научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Бог вовсе не пытается реформировать этот мир. Он искупил людей, которые приняли Иисуса Христа. Евангелие вовсе не призывает отвергающего Христа человека сделаться лучше. Когда человек говорит, что он будет стараться поступать лучше, он заблуждается. Если вы отвергли Иисуса Христа, вы можете со спокойной совестью попытаться взять от этой жизни все
ибо нынешняя жизнь — это все, что у вас есть. Например, современное общество пытается заставить людей отказаться от курения. Людям пытаются объяснить вред и опасность табака. Однако Бог вовсе не требует от нас ничего подобного. Вы можете с точно таким же успехом есть, пить и веселиться, потому что завтра вы умрете. Бог вовсе не хочет реформировать нас. Он хочет дать нам искупление. И еще Бог призывает всех принадлежащих Ему людей, которых Он искупил, жить для Него и избегать мирских похотей, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, как сказано в 13 и 14 стихах. Блаженное упование — это следующее событие в программе Бога. Христос грядет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, как наш великий Бог и Спаситель. Этот стих показывает нам, что Павел учил о божественности Христа. Он говорит здесь о великом Боге, который является нашим Спасителем. И кто же это такой? Это Иисус Христос. И что же Он сделал? Он отдал Себя за нас, чтобы искупить нас. Он заплатил за нас цену, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Бог хочет, чтобы мы жили для Него, и хочет, чтобы мы творили добрые дела. Но сначала Он должен искупить нас, друзья мои. И, наконец, прочтем последний, 15 стих этой главы. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Павел говорит Титу, что он, как молодой человек, не должен был позволять кому-либо пренебрегать его молодостью. И в этом Титу мог помочь тот образ жизни, которому он следовал. То же самое наставление Павел мог бы дать и любому другому служителю. Вот почему так важно, чтобы каждый молодой проповедник изучал послание к Титу. Этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.